0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 26 июня, католическая церковь чтит память святого Хосе Мария Эскрива де Белагер, основателя прелатуры Opus Dei – «Дело Божье». Opus Dei был основан в Мадриде в 1928 году. Хосе Мария Эскрива де Белагер во время духовных упражнений с полной ясностью увидел миссию, которую предопределил для него Бог. Открыть в этом мире путь освящения профессиональной работы и повседневных занятий. Цель миссии – помогать верующим, чтобы они могли обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами. Во всех земных делах члены Opus Dei свободны в своем выборе. В дело входят люди с самыми различными политическими, культурными, социальными и экономическими воззрениями. Члены Opus Dei защищают права всех людей. Право на жизнь, труд, медицинское обслуживание в случае старости или болезни, чтобы государство с ними обращалось, как подобает обращаться с достойными людьми и честными гражданами.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 24 июня на северном побережье Венесуэлы с разницей в минуту произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,5. Толчки ощущались во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, и повлекли за собой человеческие жертвы и серьезный материальный ущерб. Утром 25 июня было сообщено о 164 погибших и 971 раненом. Власти страны предупредили, что число погибших может возрасти по мере продолжения спасательных работ. Среди поврежденных зданий – церкви, приходские дома и церковные учреждения. По словам архиепископа Рауля Бьорда Кастильо, среди наиболее пострадавших церквей – кафедральный собор Каракаса и около десятка других приходов. В епархии Лагуайре обрушилось несколько стен семинарии. Церковь сразу же начала оказывать экстренную помощь. Многие приходы приняли людей, которые боятся возвращаться в свои дома. Лев XIV через апостольскую лимузинарию направил 100 тысяч евро для поддержки пострадавших. Папский фонд «Помощь церкви в беде» находится в постоянном контакте с местной церковью, стараясь определить наиболее насущные нужды и призывая верующих всего мира объединиться в молитве за народ Венесуэлы. «Церковь делает то, что всегда делала во времена кризиса», говорит директор проекта фонда Марко Менкалья. Она открывает свои двери, поддерживает тех, кто потерял все, и вселяет надежду там, где царит страх. Мы полны решимости продолжать оказывать церкви поддержку в эти трудные времена, помогая ей и молясь за нее. Международная организация «Каритас» объявила о предназначении 100 тысяч евро на оказание первой помощи. Предложения о поддержке поступают со всего мира. США заявили о немедленной отправке поисково-спасательных групп, медикаментов и гуманитарной помощи. Солидарность с пострадавшими и готовность оказать поддержку в чрезвычайной ситуации выразили и другие страны. Каким образом просвещение способно изменить жизнь общества и помочь в преодолении его кризисов? Над этим вопросом размышлял Лев XIV во время встречи с руководителями Ассоциации иезуитских колледжей и университетов США, которая проходила в Ватикане. Эта организация охватывает 28 иезуитских колледжей и университетов в 17 штатах США и в Канаде. В их число входят крупные исследовательские университеты и небольшие колледжи, сочетающие различные виды дисциплин. В начале своей речи папа обозначил главные вызовы современности – секуляризованность общества, равнодушие политических систем к нуждающимся, бездумная эксплуатация ресурсов планеты, а также возможности и опасности, связанные с растущим влиянием искусственного интеллекта на жизнь общества. Путем преодоления этих кризисов могут послужить четыре универсальных апостольских приоритета общества Иисусова. Первый из них указывает на путь к Богу через духовные упражнения и практику развлечения духов, которые не просто дополняют образовательный процесс, а сопровождают человека в поиске того, кто есть истина. Второй приоритет – поддержка бедных и отверженных во всем мире, которые реализуются, в частности, в предоставлении мест в вузах иммигрантам и беженцам. Ваши учебные заведения призваны не только рассказывать студентам о несправедливости, с которой сталкиваются люди, находящиеся на обочине общества, но и быть мощными каналами содействия системным изменениям, предлагая новые модели, основанные на солидарности и общем благе. В-третьих, университеты – это места, где студенты не только получают образование, но и обретают друзей. Возможность познакомиться с научными идеями великих ученых прошлого и настоящего помогает молодежи обретать чувство надежды на лучшее будущее. Поэтому так важно предоставлять возможности для диалога, служения и молитвы, всегда помня, что воскресение Христа является главным источником нашей надежды. Четвертый приоритет говорит о необходимости совместной заботы о творении. Эта задача особо важна сегодня, когда общество ежедневно сталкивается с последствиями изменения климата и бездумного потребления ресурсов. Если университетские общины будут примерами благодарности за Божьи дары и заботы об экологии, они смогут обучать молодых людей не только в теории, но и на собственном примере, подчеркнул папа. Он указал на особую роль вузов в эпоху интенсивного развития искусственного интеллекта. Важно уже сейчас начать анализировать последствия, как позитивные, так и негативные, которым ведут эти достижения. Колледжам и университетам принадлежит особая роль в этом отношении. Прежде всего в том, чтобы придать новый импульс принципам социального учения Церкви, чтобы это было актуально и эффективно в условиях цифровой революции. Завершая встречу, Лев XIV выразил надежду, что Ассоциация иезуитских колледжей и университетов продолжит иезуитскую традицию воспитания молодежи, помогая ей стать мужчинами и женщинами, готовыми к служению обществу и ближним. 1 июля в Ватиканской фильмотеке состоится премьера документального фильма «Лев в Риме». В тот же день он будет доступен на платформе Vatican News на трех языках – английском, итальянском и испанском. Лента повествует о 20-летнем периоде, который Роберт Фрэнсис Превост, нынешний папа Лев XIV, провел в Вечном Городе. Фильм прослеживает его путь от переезда из США в Италию в 1981 году, охватывает период руководства орденом Святого Августина вплоть до его назначения префектом Департамента по делам епископов и возведения в кардинальское достоинство в 1923 году. Учеба, служение, паломничество и дружеские встречи раскрываются через ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные кадры, через воспоминания собратьев-августинцев, бывших однокурсников, сотрудников и друзей. «Лев в Риме» завершает документальную трилогию о папе, подготовленную редакционной коллегией Департамента коммуникации.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного швейцарского богослова XX века Карла Бартха, одного из вдохновителей Всемирного совета церквей. В 1962 году этот протестантский мыслитель был приглашен в качестве гостя на Второй Ватиканский собор, но не смог осуществить этот замысел по состоянию здоровья. Он посетил Ватикан и был гостем Папы Римского в 1967 году, после чего написал небольшое сочинение «Ad limina apostolorum». Размышляя о Божьем провидении, Карл Барт пишет: «В каждое мгновение нашей жизни с нами Господь, Его любовь и милосердие. Его присутствие – это великое, непостижимое чудо, великая радость нашей жизни. Он с нами всегда, даже когда в нашей глупости и злости мы отказываемся от Его даров или злоупотребляем ими, Он не покидает нас. Нам позволено надеяться, что Он прощает и защищает своих заблудших детей, не дает им упасть, когда они спотыкаются, что Он отвечает на глупость мудростью, на зло добром, даже тогда, когда мы грезим о прошлом и будущем и бессмысленно расточаем наше настоящее. Он не оставляет нас даже тогда, когда мы не замечаем или не хотим замечать Его присутствие. Тебе позволено жить. Жизнь — это не бремя, не цепи, но свобода, дарованная Богом. Воля к жизни — это воля к свободе. К свободе, где человек не одинок, не предоставлен лишь своей воле, но всегда и везде чтит Бога как Создателя и Господа своего. Бог оправдывает, прощает, спасает, возвеличивает тебя. От тебя же требуется не противиться Его воле, и только. Тогда ты всегда и везде будешь чувствовать Его присутствие, Его защиту. Тогда ты не будешь отчаиваться ни в самом себе, ни в своей жизни, какой бы бессмысленной и напрасной она тебе ни казалась. Твоя жизнь, как и ты сам, принадлежит Богу. Ангелы Его всегда с тобой. Создание существует по воле Создателя. Это значит, что каждому созданию даны границы, пределы. У каждого создания есть свое место в пространстве и свой срок во времени. Ему дан путь, у которого есть начало и конец. Созданию позволено прийти, пройти свой путь и уйти. Ему позволено познать землю, но небо познать оно не может. Созданию дано многое понять, но многое остается и останется для него непонятным. Ему позволено многое сделать, но силы его не безграничны. Оно свободно, но свобода его не абсолютна. То, что нам даны пределы, не свидетельствует о несовершенстве мира. Пределы — это не оковы злой судьбы. Нам дана свобода узнать то, что нам позволено знать, совершить то, что нам позволено совершить. В этой нашей свободе воля Божья, благоволение Божье своему творению. Эту свободу мы получаем от Бога. В ней наш путь к Богу, Господу и Создателю нашему. Мы вольны в том, что можем по своей воле выполнить свою задачу, исполнить то, к чему Бог нас предназначил. И наша задача ограничена нашим сроком. Если мы честно выполняем ее, если мы используем эту возможность, которая нам дана, мы славим Творца нашего. «Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь», говорится в Псалме 103. С несовершенством этого мира, со злой судьбой мы сталкиваемся лишь тогда, когда мы не видим своих границ или не хотим их видеть.

0: Господь являет Себя творению в Иисусе. Это Его величие, Его могущество. Творению, которому Господь являет Себя, дан голос, чтобы хвалить Господа. Свет всегда порождает отсвет, блеск порождает отблеск. Все творение призвано возвысить голос и воспеть хвалебную песнь Творцу. Ангелы хвалят Господа, и самое малое творение воспевает Его. Да будет это поучением нам, людям. Да пристыдит нас этот общий ликующий клич. Во Христе Иисусе человек будет причастен Его могуществу. Со стыдом и раскаянием человек присоединяется к хору небесных и земных созданий, к хору, песнь которого никогда не прерывалась, к хору, где так долго пустовало его место, ибо человек в непостижимой глупости и неблагодарности так долго отказывался занять его. Господь хочет, чтобы мы возвеличили его в нашей тяжелой жизни, наполненной невзгодами и нуждой. Но что же мы должны сделать, чтобы возвеличить Бога? В простом ответе на этот вопрос содержится великое и бесконечное чудо. В каждый момент нашего земного пути, неразличимого мгновения в вечности, в каждый момент нашей короткой жизни среди забот, борьбы и тревог, Бог призывает нас почувствовать Его Господом нашим. Почему? Потому что Он есть Бог. Только поэтому, и вовсе не потому, что мы считаем это полезным для нашей жизни, но потому, что Он есть Господь Бог наш. Считать Его нашим Господом в мыслях, чувствах, при свете совести, не уставать говорить себе «Он Господь Бог», «Он хочет быть Господом Богом в моей жизни». И я могу в каждый большой или маленький, важный или будничный момент моего пути признать Его Господом моим. Именно это и значит «величит душа моя Господа». Тогда Он будет и для нас тем, кто Он есть в действительности. В этом Его милость. Быть Твоим или моим Богом, быть возвеличенным нами, Он не считает это мелким для Себя. Величие Господа состоит в том, что Он не остается Богом в себе, но являет Свою сущность и нам, что и на нас Он проливает Свой свет. Он находит радость в том, чтобы быть нашим пастырем. И тот, кто ощутил это, может сказать о себе: «Я ни в чем не буду нуждаться». Чувство, что мы в чем-то нуждаемся, это проявление нашей закрытости, нашей неспособности увидеть величие Бога. Это сопротивление власти Бога, власти нашего пастыря. Как мы можем быть такими упрямыми и неблагодарными? Господь воистину мой пастырь, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться, прежде всего в том, чтобы быть упрямым и неблагодарным.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 26 июня католическая церковь чтит память святого Хосе Мария Эскрива де Белагер, основателя прелатуры Опус Деи, Дело Божье. Опус Деи был основан в Мадриде в 1928 году. Хосе Мария Эскрива де Белагер во время духовных упражнений с полной ясностью увидел миссию, которую предопределил для него Бог. Открыть в этом мире путь освящения профессиональной работы и повседневных занятий. Цель миссии – помогать верующим, чтобы они могли обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами. Во всех земных делах члены Opus Dei свободны в своем выборе. В дело входят люди с самыми различными политическими, культурными, социальными и экономическими воззрениями. Члены Opus Dei защищают права всех людей. Право на жизнь, труд, медицинское обслуживание в случае старости или болезни, чтобы государство с ними обращалось, как подобает обращаться с достойными людьми и честными гражданами.
2: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 24 июня на северном побережье Венесуэлы с разницей в минуту произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,5. Толчки ощущались во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, и повлекли за собой человеческие жертвы и серьезный материальный ущерб. Утром 25 июня было сообщено о 164 погибших и 971 раненом. Власти страны предупредили, что число погибших может возрасти по мере продолжения спасательных работ. Среди поврежденных зданий – церкви, приходские дома и церковные учреждения. По словам архиепископа Рауля Бьорда Кастильо, среди наиболее пострадавших церквей – кафедральный собор Каракаса и около десятка других приходов. В епархии Лагуайре обрушилось несколько стен семинарии. Церковь сразу же начала оказывать экстренную помощь. Многие приходы приняли людей, которые боятся возвращаться в свои дома. Лев XIV через апостольскую лимузинарию направил 100 тысяч евро для поддержки пострадавших. Папский фонд «Помощь церкви в беде» находится в постоянном контакте с местной церковью, стараясь определить наиболее насущные нужды и призывая верующих всего мира объединиться в молитве за народ Венесуэлы. «Церковь делает то, что всегда делала во времена кризиса», говорит директор проекта фонда Марко Менкалья. Она открывает свои двери, поддерживает тех, кто потерял все, и вселяет надежду там, где царит страх. Мы полны решимости продолжать оказывать церкви поддержку в эти трудные времена, помогая ей и молясь за нее. Международная организация «Каритас» объявила о предназначении 100 тысяч евро на оказание первой помощи. Предложения о поддержке поступают со всего мира. США заявили о немедленной отправке поисково-спасательных групп, медикаментов и гуманитарной помощи. Солидарность с пострадавшими и готовность оказать поддержку в чрезвычайной ситуации выразили и другие страны. Каким образом просвещение способно изменить жизнь общества и помочь в преодолении его кризисов? Над этим вопросом размышлял Лев XIV во время встречи с руководителями Ассоциации иезуитских колледжей и университетов США, которая проходила в Ватикане. Эта организация охватывает 28 иезуитских колледжей и университетов в 17 штатах США и в Канаде. В их число входят крупные исследовательские университеты и небольшие колледжи, сочетающие различные виды дисциплин. В начале своей речи папа обозначил главные вызовы современности – секуляризованность общества, равнодушие политических систем к нуждающимся, бездумная эксплуатация ресурсов планеты, а также возможности и опасности, связанные с растущим влиянием искусственного интеллекта на жизнь общества. Путем преодоления этих кризисов могут послужить четыре универсальных апостольских приоритета общества Иисусова. Первый из них указывает на путь к Богу через духовные упражнения и практику развлечения духов, которые не просто дополняют образовательный процесс, а сопровождают человека в поиске того, кто есть истина. Второй приоритет – поддержка бедных и отверженных во всем мире, которая реализуется, в частности, в предоставлении мест в вузах иммигрантам и беженцам. Ваши учебные заведения призваны не только рассказывать студентам о несправедливости, с которой сталкиваются люди, находящиеся на обочине общества, но и быть мощными каналами содействия системным изменениям, предлагая новые модели, основанные на солидарности и общем благе. В-третьих, университеты – это места, где студенты не только получают образование, но и обретают друзей. Возможность познакомиться с научными идеями великих ученых прошлого и настоящего помогает молодежи обретать чувство надежды на лучшее будущее. Поэтому так важно предоставлять возможности для диалога, служения и молитвы, всегда помня, что воскресение Христа является главным источником нашей надежды. Четвертый приоритет говорит о необходимости совместной заботы о творении. Эта задача особо важна сегодня, когда общество ежедневно сталкивается с последствиями изменения климата и бездумного потребления ресурсов. Если университетские общины будут примерами благодарности за Божьи дары и заботы об экологии, они смогут обучать молодых людей не только в теории, но и на собственном примере, подчеркнул папа. Он указал на особую роль вузов в эпоху интенсивного развития искусственного интеллекта. Важно уже сейчас начать анализировать последствия, как позитивные, так и негативные, которым ведут эти достижения. Колледжам и университетам принадлежит особая роль в этом отношении. Прежде всего в том, чтобы придать новый импульс принципам социального учения Церкви, чтобы это было актуально и эффективно в условиях цифровой революции. Завершая встречу, Лев XIV выразил надежду, что Ассоциация иезуитских колледжей и университетов продолжит иезуитскую традицию воспитания молодежи, помогая ей стать мужчинами и женщинами, готовыми к служению обществу и ближним. 1 июля в Ватиканской фильмотеке состоится премьера документального фильма «Лев в Риме». В тот же день он будет доступен на платформе Vatican News на трех языках – английском, итальянском и испанском. Лента повествует о 20-летнем периоде, который Роберт Фрэнсис Превост, нынешний папа Лев XIV, провел в Вечном Городе. Фильм прослеживает его путь от переезда из США в Италию в 1981 году, охватывает период руководства орденом Святого Августина вплоть до его назначения префектом Департамента по делам епископов и возведения в кардинальское достоинство в 1923 году. Учеба, служение, паломничество и дружеские встречи раскрываются через ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные кадры, через воспоминания собратьев-августинцев, бывших однокурсников, сотрудников и друзей. «Лев в Риме» завершает документальную трилогию о папе, подготовленную редакционной коллегией Департамента коммуникации.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного швейцарского богослова XX века Карла Бартха, одного из вдохновителей Всемирного совета церквей. В 1962 году этот протестантский мыслитель был приглашен в качестве гостя на Второй Ватиканский собор, но не смог осуществить этот замысел по состоянию здоровья. Он посетил Ватикан и был гостем Папы Римского в 1967 году, после чего написал небольшое сочинение «Ad limina apostolorum». Размышляя о Божьем провидении, Карл Барт пишет: «В каждое мгновение нашей жизни с нами Господь, Его любовь и милосердие. Его присутствие – это великое, непостижимое чудо, великая радость нашей жизни. Он с нами всегда, даже когда в нашей глупости и злости мы отказываемся от Его даров или злоупотребляем ими, Он не покидает нас. Нам позволено надеяться, что Он прощает и защищает своих заблудших детей, не дает им упасть, когда они спотыкаются, что Он отвечает на глупость мудростью, на зло добром, даже тогда, когда мы грезим о прошлом и будущем и бессмысленно расточаем наше настоящее. Он не оставляет нас даже тогда, когда мы не замечаем или не хотим замечать Его присутствие. Тебе позволено жить. Жизнь

отчаиваться. Ни в самом себе, ни в своей жизни, какой бы бессмысленной и напрасной она тебе ни казалась. Твоя жизнь, как и ты сам, принадлежит Богу. Ангелы Его всегда с тобой. Создание существует по воле Создателя. Это значит, что каждому созданию даны границы, пределы. У каждого создания есть свое место в пространстве и свой срок во времени. Ему дан путь, у которого есть начало и конец. Созданию позволено прийти, пройти свой путь и уйти. Ему позволено познать землю, но небо познать оно не может. Созданию дано многое понять, но многое остается и останется для него непонятным. Ему позволено многое сделать, но силы его не безграничны. Оно свободно, но свобода его не абсолютна. То, что нам даны пределы, не свидетельствует о несовершенстве мира. Пределы — это не оковы злой судьбы. Нам дана свобода узнать то, что нам позволено знать, совершить то, что нам позволено совершить. В этой нашей свободе воля Божья, благоволение Божье своему творению. Эту свободу мы получаем от Бога. В ней наш путь к Богу, Господу и Создателю нашему. Мы вольны в том, что можем по своей воле выполнить свою задачу, исполнить то, к чему Бог нас предназначил. И наша задача ограничена нашим сроком. Если мы честно выполняем ее, если мы используем эту возможность, которая нам дана, мы славим Творца нашего. «Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь», говорится в Псалме 103. С несовершенством этого мира, со злой судьбой мы сталкиваемся лишь тогда, когда мы не видим своих границ или не хотим их видеть.

Господь являет Себя творению в Иисусе. Это Его величие, Его могущество. Творению, которому Господь являет Себя, дан голос, чтобы хвалить Господа. Свет всегда порождает отсвет, блеск порождает отблеск. Все творение призвано возвысить голос и воспеть хвалебную песнь Творцу. Ангелы хвалят Господа, и самое малое творение воспевает Его. Да будет это поучением нам, людям. Да пристыдит нас этот общий ликующий клич. Во Христе Иисусе человек будет причастен Его могуществу. Со стыдом и раскаянием человек присоединяется к хору небесных и земных созданий, к хору, песнь которого никогда не прерывалась, к хору, где так долго пустовало его место, ибо человек в непостижимой глупости и неблагодарности так долго отказывался занять его. Господь хочет, чтобы мы возвеличили его в нашей тяжелой жизни, наполненной невзгодами и нуждой. Но что же мы должны сделать, чтобы возвеличить Бога? В простом ответе на этот вопрос содержится великое и бесконечное чудо. В каждый момент нашего земного пути, неразличимого мгновения в вечности, в каждый момент нашей короткой жизни среди забот, борьбы и тревог, Бог призывает нас почувствовать Его Господом нашим. Почему? Потому что Он есть Бог. Только поэтому, и вовсе не потому, что мы считаем это полезным для нашей жизни, но потому, что Он есть Господь Бог наш. Считать Его нашим Господом в мыслях, чувствах, при свете совести, не уставать говорить себе «Он Господь Бог». Он хочет быть Господом Богом в моей жизни.

0: И я могу в каждый большой или маленький, важный или будничный момент моего пути признать его Господом моим. Именно это и значит «величит душа моя Господа». Тогда Он будет и для нас тем, кто Он есть в действительности. В этом Его милость. Быть Твоим или моим Богом, быть возвеличенным нами, Он не считает это мелким для Себя. Величие Господа состоит в том, что Он не остается Богом в себе, но являет Свою сущность и нам, что и на нас Он проливает Свой свет. Он находит радость в том, чтобы быть нашим пастырем. И тот, кто ощутил это, может сказать о себе: «Я ни в чем не буду нуждаться». Чувство, что мы в чем-то нуждаемся, это проявление нашей закрытости, нашей неспособности увидеть величие Бога. Это сопротивление власти Бога, власти нашего пастыря. Как мы можем быть такими упрямыми и неблагодарными? Господь воистину мой пастырь, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться, прежде всего в том, чтобы быть упрямым и неблагодарным.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

gatte, diligenter

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 июня, чтим память блаженного Леонида Федорова, мученика, экзарха русских католиков Восточного обряда. Обучался в Петербургской православной духовной академии, перешел в католичество. В 1911 году был рукоположен в священники Восточного обряда. В 1917 году назначен экзархом католиков Восточного обряда в России. Главной идеей в служении блаженного Леонида было распространение и популяризация здоровых идей в католичестве и сближение с православным духовенством. Богатое духовное наследие блаженного Леонида и свидетельства знавших его людей говорят о том, что его духовность была в первую очередь глубоко христоцентричной. Вся жизнь блаженного Леонида полна сознательного принятия креста и страданий, готовность вновь и вновь сораспинаться Господу. Отец Леонид скончался 7 марта 1935 года. В 2001 году отец Леонид Федоров причислен к лику блаженных. «Боже, Тебя ищу от ранней зари».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Итальянская епископская конференция выразила близость пострадавшим от землетрясения в Венесуэле и выделила 500 тысяч евро на экстренную гуманитарную помощь. Средства поступают из системы 8-тысячных механизма налоговой поддержки католической церкви в Италии и отправляются в Венесуэлу через благотворительную организацию «Каритас». В послании, направленном председателю епископской конференции Венесуэлы, архиепископу Хесусу Гонсалесу де Сарате Салесу, кардинал Матео Дзуппи, глава итальянского епископата, выразил духовную поддержку пострадавшим общинам и подтвердил солидарность с церковью Венесуэлы. Он упомянул о страданиях тех, кто потерял близких, ищет родственников или лишился жилья, а также отметил вклад спасателей, медиков, волонтеров и церковных общин, работающих в условиях разрушений. Приоритетными видами помощи названы обеспечение водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, поддержка людей, лишившихся жилья или оказавшихся в трудном положении. При этом подчеркивается необходимость координировать гуманитарные инициативы и направлять помощь через официальные каналы. Информация о ситуации и способах поддержки доступна через ресурсы итальянского отделения «Каритас». Ссылка для пожертвований размещена на нашей странице.

18 ноября 1920 года СССР стал первой страной, легализовавшей аборты по желанию женщины. За 70 лет существования советской власти было проведено более 260 миллионов абортов. Легальность и доступность прерывания беременности привели к формированию в обществе так называемой культуры абортов. В советское время, рассказывает психолог Ирина Мальцева, процедура аборта считалась обыденной, и в то же время она оказывала деструктивное влияние на всю семью, становилась причиной психологических проблем, эмоциональной отрешенности матери по отношению к детям и даже насилия. Именно поэтому я говорю, что сейчас на всем постсоветском пространстве каждый второй человек, если не каждый, сталкивается с последствиями постабортного синдрома. Впервые о последствиях аборта в России стали говорить в конце 90-х годов. Однако тема звучала в основном в религиозных и психологических кругах. Пройдет еще почти 20 лет, прежде чем появятся первые решения на законодательном уровне. Так, например, в 2011-м была официально введена так называемая «неделя тишины», обязательный период ожидания перед абортом, который давал женщине возможность пересмотреть решение. С 2000-х годов различными католическими общинами стали предприниматься первые попытки проведения духовных упражнений «Виноградник Рахили». Этот путь духовного исцеления был разработан американским психологом Терезой Бёрк. В России и Казахстане он получил развитие благодаря совместным усилиям духовенства и мирян, избравших путь защиты жизни своим жизненным призванием. Путь к исцелению и служению делу защиты жизни начался для Ирины Мальцевой с семинара психолога Анджея Винклера, который был организован при Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. «У меня не было денег, чтобы участвовать в нем», — рассказывает она. «Когда я позвонила викарию и объяснила проблему, он сказал мне: „Пообещай, что ты будешь заниматься защитой жизни“. И я пообещала». В 2018 году Ирина приняла участие в духовных упражнениях «Виноградник Рахили», организованных сестрой Стеллой Виттер на Дальнем Востоке. Их встреча положила начало объединению усилий мирян и духовенства, для которых дело защиты жизни стало призванием. Сегодня в России и Казахстане активно работают 6 команд. В этих странах монастыри и приходские дома стали местами проведения «Виноградника Рахили», говорит сестра Стелла. Это решило многие логистические вопросы. Сестры хорошо знают прихожан и истории их жизни. Они приглашают людей на духовные упражнения и оказывают им духовную поддержку. «Каждый из нас в чем-то профессионал», отмечает сестра Анна Захарова, одна из членов «Виноградника Рахили» в Санкт-Петербурге. В нашей команде миряне Наталья Проскурина и Антонина Зелинская – это психологи. Мне они часто говорят, что от сестер ожидают в первую очередь молитвы. Особым молитвенным форпостом для членов «Виноградника» является монастырь сестер-кармелиток в Усолье-Сибирском. «Мы всегда знаем, когда проходит виноградник в России или Казахстане», — говорит сестра Ида Хан. «И всегда молимся за участников и ведущих. В нашей общине 3 сестры прошли через эту программу. Для нас это уникальный опыт». Путь к открытию ценностей и роли друг друга не всегда прост. «Я пришла на виноградник со своей болью, своими абортами», — рассказывает Виктория Ильинская, волонтер из Караганды. «В моей группе был священник и сестры. Я бунтовала. Зачем они тут? Разве у них были аборты? Но, проживая вместе со всеми свою боль и видя слезы других, я осознала, насколько все мы ранены и нуждаемся в исцелении. Этот опыт единого страдающего тела Христова подчеркивают все члены команды. Служение команд не ограничивается духовными упражнениями. В своих городах они дают начало новым духовным традициям для защиты жизни.
духовное усыновление нерожденных детей, великопостная молитва крестного пути нерожденного ребенка, всеночное бдение в годовщину легализации абортов. Для многих людей, свидетельствует Ирина Мальцева, эти формы молитвы становятся слезами, которые они наконец-то могут себе позволить. После аборта в семье часто поселяется молчание, запрет на боль и слезы. Я до сих пор помню мужчину, который во время виноградника подошел ко мне и сказал: «Я чувствую такую боль, у меня сейчас разорвется сердце. Что со мной?» Я ответила ему: «Это та боль от потерянных во время абортов детей, которую ты никогда не разрешал себе почувствовать». Он проходил этот виноградник с женой. На третий день он впервые за все время духовных упражнений сел рядом с ней, держал ее за руку, они вместе плакали. Эти слезы преобразили их жизнь. Согласно данным Минздрава Российской Федерации, за последние несколько лет количество абортов снизилось, сейчас это около 500 000 абортов в год. Однако преодоление культуры абортов – это долгий путь, который мирянам и духовенству предстоит пройти, взявшись за руки.

то время Иисус сказал ученикам Своим: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».

Сестры, братья, прежде всего давайте обратим наше внимание на слова. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Этот конкретный призыв означает прежде всего судить себя и других так, как это делает Бог, с любовью и подлинно. Последователь Христов, прежде чем судить других, смотрит на свои собственные ограничения, как бы зажигая свет, который поможет ему видеть лучше. Вообще, образно говоря, стоит ли мне обращать внимание на то, как я проживаю свою жизнь, спросите? Мы зачастую неправильно строим свою жизнь. Одни строят ее ради себя, заботясь только о себе. Другие строят не для себя, а для того, чтобы угодить кому-то другому. Иными словами, они пытаются удовлетворить желания другого человека, а потом следующего и еще следующего. Всем угодить невозможно. И отсюда вывод: всю жизнь нужно учиться различать окружающий мир и окружающих нас людей. Мы призваны быть как открытая книга, быть приветливыми, отзывчивыми. Это правда, но мы также должны научиться распознавать тех, кто, маскируясь под овечку, на самом деле является хищным волком. Именно это имел в виду Иисус, когда просил свой народ не бросать жемчужин свиньям. Откровенно говоря, есть люди, с которыми невозможно нормально и полноценно говорить о Боге. Говоря о Боге с другими людьми, нельзя прятаться за словами веры, не видя своих ограничений и не исследуя путь роста, который предстоит нам преодолевать. Именно тесная дверь Евангелия позволяет нам возрастать в Духе Христовом.

Продолжая, обратим внимание на мудрые слова Иисуса, которые убеждают нас не быть наивными, но и не быть на противоположном берегу, не доверяя никому. Мы учимся относиться к людям в соответствии с их духовной зрелостью. И снова приходим к выводу, что лучше свидетельствовать своей жизнью, чем провозглашать Евангелие, которое человек не в состоянии принять в данный момент, в данной ситуации. Помня свой личный путь к Богу, мы с особой нежностью

мне, чем я родился. Богу известна моя природа, мой состав, как душевный, психический, так и физический. Это Бог соткал меня в чреве матери моей. И каждый из нас своими поступками создает картину на ткани своей жизни. Но, к сожалению, эта картина не всегда бывает красивой и привлекательной из-за наших грехов, наших ошибок. Что делать, когда я вдруг осознаю, что картина моей прошлой истории непривлекательна, а иногда и уродлива? Вот в таких случаях мы сами уже ничего не можем сделать, потому что не в состоянии сами стереть эту уродливую картину нашего прошлого. И нам нужна помощь свыше. Именно поэтому Бог даровал Церкви, нам с вами, каждому из нас, великое таинство исповеди, таинство примирения между Богом и человеком, воплощение любви Бога к человеку.

0: Сестры, братья, Бог прощает, но в то же время предупреждает нас, что в некоторых случаях речь может идти о многих путях, может идти речь об узких дверях. Ведь действительно, одни люди предпочитают укрыться в своей уютной норке, а другие, наоборот, навязывают себя другим, стараясь мешать. В нашей непростой земной жизни есть много неожиданностей, много опасных ситуаций, от которых Бог может избавить нас, оказав свою помощь. Мы должны быть бдительными, чтобы не только войти в эту узкую дверь в нужное время, но иногда даже искать эту узкую дверь, этот узкий путь. Однако жизненный опыт учит нас, что многие люди остаются в заперти в своей ложной и мнимой безопасности, в своей гордыне, даже когда Божья благодать мягко и наглядно показывает нам новые возможности, указывая нам путь для спасения. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 27 июня чтим память блаженного Леонида Федорова, мученика, экзарха русских католиков Восточного обряда. Обучался в Петербургской православной духовной академии, перешел в католичество. В 1911 году был рукоположен священником Восточного обряда. В 1917 году назначен экзархом католиков Восточного обряда в России. Главной идеей в служении блаженного Леонида было распространение и популяризация здоровых идей в католичестве и сближение с православным духовенством. Богатое духовное наследие блаженного Леонида и свидетельства знавших его людей говорят о том, что его духовность была в первую очередь глубоко христоцентричной. Вся жизнь блаженного Леонида полна сознательного принятия креста и страданий, готовность вновь и вновь сораспинаться Господу. Отец Леонид скончался 7 марта 1935 года. В 2001 году отец Леонид Федоров причислен к лику блаженных. «Боже, Тебя ищу от ранней зари».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Итальянская епископская конференция выразила близость пострадавшим от землетрясения в Венесуэле и выделила 500 тысяч евро на экстренную гуманитарную помощь. Средства поступают из системы 8-тысячных механизма налоговой поддержки католической церкви в Италии и отправляются в Венесуэлу через благотворительную организацию «Каритас». В послании, направленном председателю епископской конференции Венесуэлы, архиепископу Хесусу Гонсалесу де Сарате Салесу, кардинал Матео Дзуппи, глава итальянского епископата, выразил духовную поддержку пострадавшим общинам и подтвердил солидарность с церковью Венесуэлы. Он упомянул о страданиях тех, кто потерял близких, ищет родственников или лишился жилья, а также отметил вклад спасателей, медиков, волонтеров и церковных общин, работающих в условиях разрушений. Приоритетными видами помощи названы обеспечение водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, поддержка людей, лишившихся жилья или оказавшихся в трудном положении. При этом подчеркивается необходимость координировать гуманитарные инициативы и направлять помощь через официальные каналы. Информация о ситуации и способах поддержки доступна через ресурсы итальянского отделения «Каритас». Ссылка для пожертвований размещена на нашей странице.

18 ноября 1920 года СССР стал первой страной, легализовавшей аборты по желанию женщины. За 70 лет существования советской власти было проведено более 260 миллионов абортов. Легальность и доступность прерывания беременности привели к формированию в обществе так называемой культуры абортов. В советское время, рассказывает психолог Ирина Мальцева, процедура аборта считалась обыденной, и в то же время она оказывала деструктивное влияние на всю семью, становилась причиной психологических проблем, эмоциональной отрешенности матери по отношению к детям и даже насилия. Именно поэтому я говорю, что сейчас на всем постсоветском пространстве каждый второй человек, если не каждый, сталкивается с последствиями постабортного синдрома. Впервые о последствиях аборта в России стали говорить в конце 90-х годов. Однако тема звучала в основном в религиозных и психологических кругах. Пройдет еще почти 20 лет, прежде чем появятся первые решения на законодательном уровне. Так, например, в 2011-м была официально введена так называемая «неделя тишины», обязательный период ожидания перед абортом, который давал женщине возможность пересмотреть решение. С 2000-х годов различными католическими общинами стали предприниматься первые попытки проведения духовных упражнений «Виноградник Рахили». Этот путь духовного исцеления был разработан американским психологом Терезой Бёрк. В России и Казахстане он получил развитие благодаря совместным усилиям духовенства и мирян, избравших путь защиты жизни своим жизненным призванием. Путь к исцелению и служению делу защиты жизни начался для Ирины Мальцевой с семинара психолога Анджея Винклера, который был организован при Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. «У меня не было денег, чтобы участвовать в нем», — рассказывает она. «Когда я позвонила викарию и объяснила проблему, он сказал мне: „Пообещай, что ты будешь заниматься защитой жизни“. И я пообещала». В 2018 году Ирина приняла участие в духовных упражнениях «Виноградник Рахили», организованных сестрой Стеллой Виттер на Дальнем Востоке. Их встреча положила начало объединению усилий мирян и духовенства, для которых дело защиты жизни стало призванием. Сегодня в России и Казахстане активно работают 6 команд. В этих странах монастыри и приходские дома стали местами проведения «Виноградника Рахили», говорит сестра Стелла. Это решило многие логистические вопросы. Сестры хорошо знают прихожан и истории их жизни. Они приглашают людей на духовные упражнения и оказывают им духовную поддержку. «Каждый из нас в чем-то профессионал», отмечает сестра Анна Захарова, одна из членов «Виноградника Рахили» в Санкт-Петербурге. В нашей команде миряне Наталья Проскурина и Антонина Зелинская – это психологи. Мне они часто говорят, что от сестер ожидают в первую очередь молитвы. Особым молитвенным форпостом для членов «Виноградника» является монастырь сестер-кармелиток в Усолье-Сибирском. «Мы всегда знаем, когда проходит виноградник в России или Казахстане», — говорит сестра Ида Хан. «И всегда молимся за участников и ведущих. В нашей общине 3 сестры прошли через эту программу. Для нас это уникальный опыт». Путь к открытию ценности и роли друг друга не всегда прост. «Я пришла на виноградник со своей болью, своими абортами», рассказывает Виктория Ильинская, волонтер из Караганды. «В моей группе был священник и сестры. Я бунтовала. Зачем они тут? Разве у них были аборты? Но, проживая вместе со всеми свою боль и видя слезы других, я осознала, насколько все мы ранены и нуждаемся в исцелении». Этот опыт единого страдающего тела Христова подчеркивают все члены команды. Служение команд не ограничивается духовными упражнениями. В своих городах они дают начало новым духовным традициям для защиты жизни.
духовное усыновление нерожденных детей, великопостная молитва крестного пути нерожденного ребенка, всенощное бдение в годовщину легализации абортов. Для многих людей, свидетельствует Ирина Мальцева, эти формы молитвы становятся слезами, которые они наконец-то могут себе позволить. После аборта в семье часто поселяется молчание, запрет на боль и слезы. Я до сих пор помню мужчину, который во время виноградника подошел ко мне и сказал: «Я чувствую такую боль, у меня сейчас разорвется сердце. Что со мной?» Я ответила ему: «Это та боль от потерянных во время абортов детей, которую ты никогда не разрешал себе почувствовать». Он проходил этот виноградник с женой. На третий день он впервые за все время духовных упражнений сел рядом с ней, держал ее за руку. Они вместе плакали. Эти слезы преобразили их жизнь. Согласно данным Минздрава Российской Федерации, за последние несколько лет количество абортов снизилось. Сейчас это около 500 000 абортов в год. Однако преодоление культуры абортов – это долгий путь, который мирянам и духовенству предстоит пройти, взявшись за руки.

то время Иисус сказал ученикам Своим: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».

Сестры, братья, прежде всего давайте обратим наше внимание на слова. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Этот конкретный призыв означает прежде всего судить себя и других так, как это делает Бог, с любовью и подлинно. Последователь Христов, прежде чем судить других, смотрит на свои собственные ограничения, как бы зажигая свет, который поможет ему видеть лучше. Вообще, образно говоря, стоит ли мне обращать внимание на то, как я проживаю свою жизнь, спросите? Мы зачастую неправильно строим свою жизнь. Одни строят ее ради себя, заботясь только о себе. Другие строят не для себя, а для того, чтобы угодить кому-то другому. Иными словами, они пытаются удовлетворить желания другого человека, а потом следующего и еще следующего. Всем угодить невозможно. И отсюда вывод: всю жизнь нужно учиться различать окружающий мир и окружающих нас людей. Мы призваны быть как открытая книга, быть приветливыми, отзывчивыми. Это правда, но мы также должны научиться распознавать тех, кто, маскируясь под овечку, на самом деле является хищным волком. Именно это имел в виду Иисус, когда просил свой народ не бросать жемчужин свиньям. Откровенно говоря, есть люди, с которыми невозможно нормально и полноценно говорить о Боге. Говоря о Боге с другими людьми, нельзя прятаться за словами веры, не видя своих ограничений и не исследуя путь роста, который предстоит нам преодолевать. Именно тесная дверь Евангелия позволяет нам возрастать в Духе Христовом.

Продолжая, обратим внимание на мудрые слова Иисуса, которые убеждают нас не быть наивными, но и не быть на противоположном берегу, не доверяя никому. Мы учимся относиться к людям в соответствии с их духовной зрелостью. И снова приходим к выводу, что лучше свидетельствовать своей жизнью, чем провозглашать Евангелие, которое человек не в состоянии принять в данный момент, в данной ситуации. Помня свой личный путь к Богу, мы с особой нежностью относимся к тому, как Бог нежно сопровождал нас от самого начала. И сегодня Иисус учит нас не впадать в крайности, потому что у каждого человека свой собственный путь к обращению. Но давайте же повторим слова псалмопевца. «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Сестры, братья, Бог знает сроки, знает также продолжительность моей личной жизни еще ранее, чем я родился. Богу известна моя природа, мой состав, как душевный, психический, так и физический. Это Бог соткал меня в чреве матери моей. И каждый из нас своими поступками создает картину на ткани своей жизни. Но, к сожалению, эта картина не всегда бывает красивой и привлекательной из-за наших грехов, наших ошибок. Что делать, когда я вдруг осознаю, что картина моей прошлой истории непривлекательна, а иногда и уродлива? Вот в таких случаях мы сами уже ничего не можем сделать, потому что не в состоянии сами стереть эту уродливую картину нашего прошлого. И нам нужна помощь свыше. Именно поэтому Бог даровал Церкви, нам с вами, каждому из нас, великое таинство исповеди, таинство примирения между Богом и человеком, воплощение любви Бога к человеку.

0: Сестры, братья, Бог прощает, но в то же время предупреждает нас, что в некоторых случаях речь может идти о многих путях, может идти речь об узких дверях. Ведь действительно, одни люди предпочитают укрыться в своей уютной норке, а другие, наоборот, навязывают себя другим, стараясь мешать. В нашей непростой земной жизни есть много неожиданностей, много опасных ситуаций, от которых Бог может избавить нас, оказав свою помощь. Мы должны быть бдительными, чтобы не только войти в эту узкую дверь в нужное время, но иногда даже искать эту узкую дверь, этот узкий путь. Однако жизненный опыт учит нас, что многие люди остаются в запертии в своей ложной и мнимой безопасности, в своей гордыне, даже когда Божья благодать мягко и наглядно показывает нам новые возможности, указывая нам путь для спасения. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 июня, чтим память блаженного Леонида Федорова, мученика, экзарха русских католиков Восточного обряда. Обучался в Петербургской православной духовной академии, перешел в католичество. В 1911 году был рукоположен священником Восточного обряда. В 1917 году назначен экзархом католиков Восточного обряда в России. Главной идеей в служении блаженного Леонида было распространение и популяризация здоровых идей в католичестве и сближение с православным духовенством. Богатое духовное наследие блаженного Леонида и свидетельства знавших его людей говорят о том, что его духовность была в первую очередь глубоко христоцентричной. Вся жизнь блаженного Леонида полна сознательного принятия креста и страданий, готовность вновь и вновь сораспинаться Господу. Отец Леонид скончался 7 марта 1935 года. В 2001 году отец Леонид Федоров причислен к лику блаженных. «Боже, Тебя ищу от ранней зари».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Итальянская епископская конференция выразила близость пострадавшим от землетрясения в Венесуэле и выделила 500 тысяч евро на экстренную гуманитарную помощь. Средства поступают из системы 8-тысячных механизма налоговой поддержки католической церкви в Италии и отправляются в Венесуэлу через благотворительную организацию «Каритас». В послании, направленном председателю епископской конференции Венесуэлы, архиепископу Хесусу Гонсалесу де Сарате Салесу, кардинал Матео Дзуппи, глава итальянского епископата, выразил духовную поддержку пострадавшим общинам и подтвердил солидарность с церковью Венесуэлы. Он упомянул о страданиях тех, кто потерял близких, ищет родственников или лишился жилья, а также отметил вклад спасателей, медиков, волонтеров и церковных общин, работающих в условиях разрушений. Приоритетными видами помощи названы обеспечение водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, поддержка людей, лишившихся жилья или оказавшихся в трудном положении. При этом подчеркивается необходимость координировать гуманитарные инициативы и направлять помощь через официальные каналы. Информация о ситуации и способах поддержки доступна через ресурсы итальянского отделения «Каритас». Ссылка для пожертвований размещена на нашей странице.

16 ноября 1920 года СССР стал первой страной, легализовавшей аборты по желанию женщины. За 70 лет существования советской власти было проведено более 260 миллионов абортов. Легальность и доступность прерывания беременности привели к формированию в обществе так называемой культуры абортов. В советское время, рассказывает психолог Ирина Мальцева, процедура аборта считалась обыденной, и в то же время она оказывала деструктивное влияние на всю семью, становилась причиной психологических проблем, эмоциональной отрешенности матери по отношению к детям и даже насилия. Именно поэтому я говорю, что сейчас на всем постсоветском пространстве каждый второй человек, если не каждый, сталкивается с последствиями постабортного синдрома. Впервые о последствиях аборта в России стали говорить в конце 90-х годов. Однако тема звучала в основном в религиозных и психологических кругах. Пройдет еще почти 20 лет, прежде чем появятся первые решения на законодательном уровне. Так, например, в 2011-м была официально введена так называемая «неделя тишины», обязательный период ожидания перед абортом, который давал женщине возможность пересмотреть решение. С 2000-х годов различными католическими общинами стали предприниматься первые попытки проведения духовных упражнений «Виноградник Рахили». Этот путь духовного исцеления был разработан американским психологом Терезой Бёрк. В России и Казахстане он получил развитие благодаря совместным усилиям духовенства и мирян, избравших путь защиты жизни своим жизненным призванием. Путь к исцелению и служению делу защиты жизни начался для Ирины Мальцевой с семинара психолога Анджея Винклера, который был организован при Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. «У меня не было денег, чтобы участвовать в нем», — рассказывает она. «Когда я позвонила викарию и объяснила проблему, он сказал мне: „Пообещай, что ты будешь заниматься защитой жизни“. И я пообещала». В 2018 году Ирина приняла участие в духовных упражнениях «Виноградник Рахили», организованных сестрой Стеллой Виттер на Дальнем Востоке. Их встреча положила начало объединению усилий мирян и духовенства, для которых дело защиты жизни стало призванием. Сегодня в России и Казахстане активно работают 6 команд. В этих странах монастыри и приходские дома стали местами проведения «Виноградника Рахили», говорит сестра Стелла. Это решило многие логистические вопросы. Сестры хорошо знают прихожан и истории их жизни. Они приглашают людей на духовные упражнения и оказывают им духовную поддержку. «Каждый из нас в чем-то профессионал», отмечает сестра Анна Захарова, одна из членов «Виноградника Рахили» в Санкт-Петербурге. В нашей команде миряне Наталья Проскурина и Антонина Зелинская – это психологи. Мне они часто говорят, что от сестер ожидают в первую очередь молитвы. Особым молитвенным форпостом для членов «Виноградника» является монастырь сестер-кармелиток в Усолье-Сибирском. «Мы всегда знаем, когда проходит виноградник в России или Казахстане», — говорит сестра Ида Хан. «И всегда молимся за участников и ведущих. В нашей общине 3 сестры прошли через эту программу. Для нас это уникальный опыт». Путь к открытию ценностей и роли друг друга не всегда прост. «Я пришла на виноградник со своей болью, своими абортами», — рассказывает Виктория Ильинская, волонтер из Караганды. «В моей группе был священник и сестры. Я бунтовала. Зачем они тут? Разве у них были аборты? Но, проживая вместе со всеми свою боль и видя слезы других, я осознала, насколько все мы ранены и нуждаемся в исцелении. Этот опыт единого страдающего тела Христова подчеркивают все члены команды. Служение команд не ограничивается духовными упражнениями. В своих городах они дают начало новым духовным традициям для защиты жизни.
духовное усыновление нерожденных детей, великопостная молитва крестного пути нерожденного ребенка, всенощное бдение в годовщину легализации абортов. Для многих людей, свидетельствует Ирина Мальцева, эти формы молитвы становятся слезами, которые они наконец-то могут себе позволить. После аборта в семье часто поселяется молчание, запрет на боль и слезы. Я до сих пор помню мужчину, который во время виноградника подошел ко мне и сказал: «Я чувствую такую боль, у меня сейчас разорвется сердце. Что со мной?» Я ответила ему: «Это та боль от потерянных во время абортов детей, которую ты никогда не разрешал себе почувствовать». Он проходил этот виноградник с женой. На третий день он впервые за все время духовных упражнений сел рядом с ней, держал ее за руку. Они вместе плакали. Эти слезы преобразили их жизнь. Согласно данным Минздрава Российской Федерации, за последние несколько лет количество абортов снизилось. Сейчас это около 500 000 абортов в год. Однако преодоление культуры абортов – это долгий путь, который мирянам и духовенству предстоит пройти, взявшись за руки.

В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».

Сестры, братья, прежде всего давайте обратим наше внимание на слова. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Этот конкретный призыв означает прежде всего судить себя и других так, как это делает Бог, с любовью и подлинно. Последователь Христов, прежде чем судить других, смотрит на свои собственные ограничения, как бы зажигая свет, который поможет ему видеть лучше. Вообще, образно говоря, стоит ли мне обращать внимание на то, как я проживаю свою жизнь, спросите? Мы зачастую неправильно строим свою жизнь. Одни строят ее ради себя, заботясь только о себе. Другие строят не для себя, а для того, чтобы угодить кому-то другому. Иными словами, они пытаются удовлетворить желание другого человека, а потом следующего и еще следующего. Всем угодить невозможно. И отсюда вывод: всю жизнь нужно учиться различать окружающий мир и окружающих нас людей. Мы призваны быть как открытая книга, быть приветливыми, отзывчивыми. Это правда, но мы также должны научиться распознавать тех, кто, маскируясь под овечку, на самом деле является хищным волком. Именно это имел в виду Иисус, когда просил свой народ не бросать жемчужин свиньям. Откровенно говоря, есть люди, с которыми невозможно нормально и полноценно говорить о Боге. Говоря о Боге с другими людьми, нельзя прятаться за словами веры, не видя своих ограничений и не исследуя путь роста, который предстоит нам преодолевать. Именно тесная дверь Евангелия позволяет нам возрастать в Духе Христовом.

Продолжая, обратим внимание на мудрые слова Иисуса, которые убеждают нас не быть наивными, но и не быть на противоположном берегу, не доверяя никому. Мы учимся относиться к людям в соответствии с их духовной зрелостью. И снова приходим к выводу, что лучше свидетельствовать своей жизнью, чем провозглашать Евангелие, которое человек не в состоянии принять в данный момент, в данной ситуации. Помня свой личный путь к Богу, мы с особой нежностью относимся к тому, как Бог нежно сопровождал нас от самого начала. И сегодня Иисус учит нас не впадать в крайности, потому что у каждого человека свой собственный путь к обращению. Но давайте же повторим слова псалмопевца. «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Сестры, братья, Бог знает сроки, знает также продолжительность моей личной жизни еще ранее, чем я родился. Богу известна моя природа, мой состав, как душевный, психический, так и физический. Это Бог соткал меня в чреве матери моей. И каждый из нас своими поступками создает картину на ткани своей жизни». Но, к сожалению, эта картина не всегда бывает красивой и привлекательной из-за наших грехов, наших ошибок. Что делать, когда я вдруг осознаю, что картина моей прошлой истории непривлекательна, а иногда и уродлива? Вот в таких случаях мы сами уже ничего не можем сделать, потому что не в состоянии сами стереть эту уродливую картину нашего прошлого. И нам нужна помощь свыше. Именно поэтому Бог даровал Церкви, нам с вами, каждому из нас, великое таинство исповеди, таинство примирения между Богом и человеком, воплощение любви Бога к человеку.

0: Сестры, братья, Бог прощает, но в то же время предупреждает нас, что в некоторых случаях речь может идти о многих путях, может идти речь об узких дверях. Ведь действительно, одни люди предпочитают укрыться в своей уютной норке, а другие, наоборот, навязывают себя другим, стараясь мешать. В нашей непростой земной жизни есть много неожиданностей, много опасных ситуаций, от которых Бог может избавить нас, оказав свою помощь. Мы должны быть бдительными, чтобы не только войти в эту узкую дверь в нужное время, но иногда даже искать эту узкую дверь, этот узкий путь. Однако жизненный опыт учит нас, что многие люди остаются в заперти в своей ложной и мнимой безопасности, в своей гордыне, даже когда Божья благодать мягко и наглядно показывает нам новые возможности, указывая нам путь для спасения. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!